мишкой, долня мотай, камуя держай. Я не білу с ногтя, бегиня карт, толпа слабче, гей, дежу, дишта, бегиня.